0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
0: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
12: Да, да, Турция غاق радио да.
13: خصومه Турция и зайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция үні радиосы.
16: Айч радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овозы.
19: Гиплеер Түркияның теки радиосы.
2: Е садай Турция.
4: Аңлаватқаныңла Турция овозы радиосы.
5: Эво и фонетис Турция.
1: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriye Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
15: İt Türkiye hangiye radyoya?
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.